слово, слово

став же есть свою подобу женского пола, разжигавшийся в похоти свои друг на друга, мужи на мужей, студ, судевающий,

Речи Господь своим ученикам, якаще не избудет правда ваша паче книжник и фарисей, не внидите в Царствие Небесное. Слышасте, яко речено быть древним, не убиеший,

повинен есть суду, иже ваше речет брату своему рака, повинен есть сонмищу, а иже речет уроде, повинен есть гиене огненней. Аще убо принесеши дар твой к алтарю, и ту поменеши, яко брат твой имать нечто на тя, оставит удар твой пред алтарем, и шед прежде смирися с братом твоим, и тогда пришед принеси дар твой. Буди увещеваяся соперником твоим скоро, донде же иси на пути с ним, да не предаст тебе соперник судьи, и судья тебя предаст суде, и в темницу вержен будешь.

Молимся Тебе, Господу, Спасителю нашему, о еже приятие молитвы нас и достойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь Святую, обышедшую душу и в рези, и о еже явите спасение Твое, рцем си, Господи,

же благоселие, милость и пресвятие на воинство, и вся защитники Отечества нашего, и уеже утвиди на всех вере, единомыслие, здравие и силе Духа, рецензии, Господи, услыши.

за согрушенным, Тебе припадаем и синящего пием Ты, исцели болезни, врачу страсти душ, и телес раба Твоего, тяжко болящего архимандрита Глеба, и проси его, якобы гостился при решении вольной и невольной, и скоро воздвигнет от раба болезни, молитесь

услыши и помилуй нас, все бобра нехотящие, полчившиеся на святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ и я, восстань, Боже, помощь людям Твоим, и подашь нам силы Твоей победу, верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспеши Твой, в духе братолюбия укрепи их, и от бед избави, запрети раздирающим омрачение умов, и ожесточи сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замыслы в них проверни, благодатью Ты власти придержащей, по всякому лагу настави, мудрости богатей, воины вся защитники отечества нашего, в западе Твоих утверди, крепость духами спасли, от смерти раны пленения сохрани, лишенные крова и в изгнании сущих в дому ведей, алчущий напитай, недобущий страждущий укрепи и цари, смятение печали сущим, надежду благой утешение подаст, все же в одни сил беремы, и от раны болезни скончающихся, прощение грехов дары, и блаженно покоение сотвори, и исполни нас, я же в тебя вера, надежда, любви, восстави паки во всех странах, святую Руси мир, единомыслие, друг ко другу любовь одна в людях твоих, яко за едиными усы, единым сердцем исповедимся тебе, единому Богу в Троице славимому, Ты во все заступление и победы, и спасение уповающим на тебя, и тебе слава высылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: блаженных и лицемерней, паки, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.

Господи, великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Господина нашего Пресвященнейшего Кирилла Епископа, Сергия Посадского, Дмитровского и Жигару Святым Твоим Церквам, верить целых, честных, здравых, долгодействующих,

Жертвенник, во благоухание духовного, вознес после там Божьего.

0: нашего безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Подай, Господи,
0: соединение веры и причастие Святого Духа, и спросивши,

Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.

0: Хотя есть человече тело водичне, страхом приступи, да не опалишися огонь бо есть. Божественный же пекло к общению, первые примирися тебя печалишим. Та же дерзает таинственная брашна ящь, прежде причастия страшные жертвы, животворящего тела владычня, сим помолися образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источниче жизни и бессмертия, все твари, видимое и невидимое Создателю, безначального Отца со присосущной Сыне, и со безначальные премногие ради благости, в последние дни в плоти волкися, распнися и погребися, за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обнови растлевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших во Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин воззрития на высоту славы Твоя, прогнева во Твою благость, Твоя заповедь приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивеси, долго терпелив же и многомилостив, не предал меня если погибнуть и со беззаконием моими, моего всячески ожидая прощения, Ты, бо реклыси, человеколюбче пророком Твоим, я ко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь, еже быть ему, не хочешь, ибо владыка создания Твою руку погубите, не же благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись, и в разум истины прийти. Тем же и аз, аще недостоин есть небеси и земли, и сия привременная жизни, сего себе повинув греху и сластем по работе, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое быв, не отчаеваю своего спасения каяны, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожу, прими убой мене, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко моторека блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земля мира, и немощи человеческое исцеляя, труждающийся и обремененные к себе призывая и покаявая, не пришедые призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти меня от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыню во страсти Твоем, я когда чистым сведением совести моя, святынь Твоей час приемля, соединюсь со святому Твоему телу и крови. Аминь.
1: Имя Твое, все убийки, собрали все мир, ждать,
2: Поэтому победа происходит не на полях, а происходит именно.
0: Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, иди не имея власть человеком, оставляйте грехи, яко благ и человека любец, презрима я вся в ведении и в неведении прегрешения, исподови меня осужденно, причаститеся божественных и преславных и пречистых, и животворящих твоих таинств. Аминь.

Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот

Твоя Божественная, Твоя сила не оставит нас, уповающих на Тебя, нет мира и Твоему дару. Церковь Твоя, священник, Божество, всем людям Твоим, я про всякое даяние плана, и всяк дар совершенствующий есть, ходя от Тебя, Отца Света, только Тебе славу и благодарение мы по Нему высылаем. Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

благодати человеколюбием всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко нет виновности грешного, но общник и обыти святынь Твоей сподобилоси. Благодарю Тебя, ко мне недостойного, причаститеся причистых Твоих и небесных даров сподобилоси. Но, Владыка, человека, любче нас ради умеры же воскреси, и даровавы нам страшное сие животворящее таинство во благодеяние и освящение души телес наших, дашь быть и сими мне во исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного, просвещению очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдную, в любовь нелицемерную, во исполнение премудрости и соблюдение заповедей Твоих, в приложение Божественное Твоей благодати и Твоего царства и присвоение, да во святыне Твоей теми сохраняем, Твою благодать вина и всегда, и не к тому себе живу, на Тебе, нашему владыце и благодетелю, и так осего житие и жертвы надежды живота вечного, в пресносущенности на покой, и держи празднующий глаз непрестанный, бесконечная сладость, зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты бо еси истинное желание, и неизреченное веселье, любящий Тя, Христе Боже наш, и Тя поет вся тварь во веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царь веков и Содетель всех, благодарю Тебя всех, я же вместе подал благих, и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств, молю во Тебя, блажи и человека любче, сохрани меня под кровом Твоим, и сини крылу Твое даром и чистой совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святынь Твоих, во оставление грехов и жизнь вечную, Ты бы иси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу воссылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Дай пищу мне плоть Твою волею, огонь цепляя недостойная, да не опалишь меня, Содетелю мой, паче же пройди, во уды моя, во вся состава, во утробу, в сердце, попали терния всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, состава, утверди сквозь мне вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мя спригвозди страху Твоему, присно покрый, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова душетленного, очисти и омый, украси мя, удобри, вразуми и просвети мя, покажи мне Твое селение единого Духа, и не к тому селение греха, дай ко Твоего дому входом причащения, як огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу, вся святые, чиноначальные же и бесплотных, притечу Твоих.

0: молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченной моей души, надежда, покровье, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа Беломейси, недостойного, причастника бытия пречистого тела и честной крови Сына Твоего, народшее истинный свет, просвети мое умные очи сердца, я же источник бессмертия родшая, о животворимя умершленного грехом. Я же милостиного Бога, любовлаготровная Мать, и помилуй мя, и дай мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленении помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания, неосужденно приймать и пречистых тайное священие, во исцеление души же и тела, и подай мне слезы покаяния, и исповедание выжи петь и славить Тя, во вся дни живота моего, яко благословенный, препрославленный, си во веки. Аминь. Ныне отпущающий раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видеста очи мои спасение Твое, еже и сего готов пред лицем всех людей, свет в откровении языков и слава людей Твоих Израиля. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые посети, и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих, как же светлость огня, воссиявшая благодать вселенной просвети, не сребролюбие мира и сокровища снеска, высоту нам смиренно мудрее показа, но Твоими словесами наказуя, Отче Иоанн, не златоустья, моли слова Христа Бога, спастися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась божественная благодать, и Твоими устами ся учишь, поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанн, не златоустья, все блажения преподобне, достойно хвален Тя и себе наставник, как божественный являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиане постыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений и гласы, но при дворе ко благая на помощь нас верно зовущих Ти, ускори на молитвы и почисти на моление предстательствующих Христа Богородицы, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшие херувимы славнейшие, без сравнения Серафим, без искрения Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови.
1: Господи,

0: then.
1: Что-то соответственно.

0: Благословен Бог нас всегда, ныне и присно, во веки веков.
1: Благослови же праведников, Господи.

Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и везде сей все исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди в силисевны, очистины всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святых посети и среди немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и прибудем к Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и прибудем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду Твою, мою молению моему, внуши молитву мою, не во устах льстивых. От лица Твоего судьба моя, изойдет очи мои, да видит о правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня и сине, обретися. По мне неправда, якогда не возглаголит уста мои дел человеческих, да славяса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки, соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя, аз возвах, яко услышал меня си Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тебя от противившейся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, яко зеницу ока, крови крылы Твоей.

0: Depois miúdo me chamou. Аминь. Боже и Господи, силы все твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, и спаслава на спасение рода нашего и честным его Христом рукописание, грех наших растерзавы и победивы, тем начало и власть и тьмы, сам владыка человека любче, прими нас грешных благодарственной сей молебной молитвы, избави нас от всякого всекупительного и мрачного прегрешения, и всех ослабите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему, плоти нашей не уклони сердец наших словесарий, помышлению лукавстве, но любовью Твою изви души наши, от Тебе всегда взирающий, ежа от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанно Тебе исповедание и благодарение высылаем, изначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном и всесвятым благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Благослови, Владыко!
2: Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

господине отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и господине нашем преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве, во христе диаконстве, всем причте людям

благословенную, славную владычицу нашу Богородицу и Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш.

Царство и Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

закону проповеданный, верование совершенный, Бог истинный утешитель, слово служителем и свидетелем, пославает

нами небо жества носяй, апостолам во огне дух разделися, и странными языки являшися, яко отеческая божественная сила.

мраке бытия словом растворив, блаженное естество, тордоточиши, миструю от нетленно, пропаденного твоего ребра, о Боже, слове запечатлея, теплотой.

небом истече, поток сладкий, вся напояя люди, души смывая смерти, Богородица Владычица, спаси всех поклоняющихся верно честному образу Твоему.

совокупшися в купе, воспоем чистую деву, богоизбранную лестницу Яковлю, Гедеонова жерло, радости ходатайцу, крепости по полу спать.

начинается. Спорт же и потребляется, верни спасаются. Я как источника радость, почерпающая, вынув полами, поспевает в радости чистой Владычице, спасение наше до начаток и всех верных стенах.

Pro Tools.

Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу.

Римлянам послание святого апостола Павла чтение. Открывается гнев Божий с небесе на всякое нечестие и неправду человеческую, содержащих истину в неправде, за неже разумное Божие явилось в них, Бог бы явил еси им, невидимое бы Его от создания мира, творениями помышляемо, видимо суть, и пресноцущие силы Его и Божество, воеже быть им безответным, за неже разумевши Бога, не яко Бога прославиша или благодариша, но осуетишася помышления своими, и обратися неразумное их сердце, глаголющийся быть мудрый об юду одеша, и изменишь славу нетленного Бога в подобие образа тленного человека, и птиц, и четвероног, и гад, тем же и предади их Бога в похоти стердец и в нечистоту, воеже сквернитесь от телесем их в себе самих, и же применишь истину Божию во лжу, и почтоша и послужишь твари паче Творца, и же есть благословен во веки. Аминь. Всего ради предади их воду, страсти и бесчестия, и жены бы их изменишь естественную подобно в презъестественную, так же и мужи, оставши естественнейшую подобно женское поло, разжигошася похотью своей друг на друга, мужи на мужих студ содевающие, и возмездие еже подобаще прелести их себе совосприемлюще. Братие, сие да мудрося вас, еже во Христе Иисусе, еже во образе Божии Сын, не восхищемлипщего быть равен Богу, но себе умалый срак раб прием, и подобие человечье всем быв, и образом обретеси, яко же человек, смирил себе, послушливый быв даже до смерти, смерти тек крестный я, тем же и Бог его превознесе, и даровай ему имя, еже паче всякого имени, да о имени Иисуса и всяколе поклонитеся, небес и земных и преисподних, и вся.

И духами Твоему, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, словом Господь небеса утвердишася, и духом

благовестителя святого апостола и евангелиста Матфея. Аминь.

яко аще не избудет правда ваша паче книжник и фарисей, не внидите в Царствие Небесное, слыша с тем, яко речено быть древним, не убиеши, иже бо аще убьет, повинен есть суду. Адже глаголю вам, яко всяк, гневаяся на брата моего в суе, повинен есть суду. Иже бо аще речет брата своему рака, повинен есть сонмищу. А иже речет уроде, повинен есть гиенне огненней. Аще убо принесеши дар твой к алтарю, и ту поминеши, яко брат твой имать нечто на тя, оставит ту дар твой пред алтарем, ише прежде смирися с братом твоим, и тогда пришед, принеси дар твой, буди обещаваяся соперником твоим скоро, доди же еси на пути с ним, да не предаст тебе соперник судьи, и судья тебя предаст слузе.

суд весь некою, же некое именем Марфа прият его в дом свой, и сестра ей бенорицаемая Мария, я же и сердце приногу и Иисусову, слышавши слово его. Марфа же молвишь о мнозе службе, ставши же вече, Господи, не брежеши ли, яко сестра моя едину мя ставит служите, рцы оба ей да ми поможет. Отвещав же Иисус рече ей, Марфа, Марфа, печешися и молвишь о мнозе, едино же есть на потребу, Мария же благую часть избра, я же не отимется от нее. Быть же, когда глаголушь сия, воздвиг же некая жена глаз от народа речей ему, блажено чрево,

Сенсирация души и от всего помышления наш.

блаженных и преснопамятных святейших патриархов православных, благочестивых царей, благовейных царицев и создателей святых обители сиян, и о всех прежде почивших отцах и братьях, сделивших

спаси себе нашему, поеже прияти молитвы нас, недостойных рабов твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обжедшего и обдоши и врази, и уеже явите спасение твое.

же благосердием и милостью презрите на воинство и все защитники Отечества нашего, и еже утвердите нас всех в вере, единомыслии, здравии и силе духа, рцем си Господи.

нашего, изумилась на смиренная раби твоя, услыши и помилуй нас, всевобрани хотящего ополчишеся на святую Русь, чающе разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоей победу. Верным чадом Твоим о единстве русские церкви, ревнующим по спеши свой, в духе братолюбия укрепи их и от беды избави, запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточение сердец, ризу Твою, я же есть церковь живого Бога, и замыслы их не спровергни. С благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди. Крепость духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани. Лишенные крова и без знаний, сущие в доме, где дьявол чуче напитай, недугующие и страждущие укрепи и цели, смятение и печали, сущим надежду благую и утешение подашь, всем же в одни сия убиенными от раны болезни скончавшимся, прощение грехов, дары и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя вере, надежды и любви, остави паки во всех странах святые Руси, мир и единомыслие друг по другу любовь обнови в людях твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемся тебе единому Богу. Троица славима, мол, ты боеси за ступени, победа и спасение уповающих на тебя. Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: Господа от Господа нашего Иисуса Христа, любви Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами.
1: Иисус.

есть тело мое, еже за вилами моего оставления.

Я из кровная нового завета, я же зови за ноги изливаемое восставление.

своим тебе приносящим, о все.

Христе Преблагословенней, славней Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии.

великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха московского и всея Руси, и свято-троицкие Сергиевой лавры священного архимандрита, и господина нашего преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Посадского и Дмитровского, и жидары святым твоим церквам, мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, слово

Всеми во святые пренебесные высни свой жертвенник, твою благоухание духовного, вознесет нам божественную благодать и дар Святого Духа. Помолимся. Всякие скорби, гневы и нужды Господу помочь.

вашего в мире и покаянию скончати, у Господа просим. Кончины живота нашего, без болезни, постыдный, мирный, и доброго ответа на страшном суде.

Единородного Сына Твоего, с Ним же благословенный си, со Пресвятым и Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

0: обслуживание вас. Давай соленья. Ты дело. Все
1: Хотя ясти человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися огнь боесть. Божественную же пия кровь к общению, первые примирися тебя опечалившим. Таше терзая таинственная брашная, прежде причастия страшная жертвы животворящего тела владычня, сим помолися образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источники жизни и бессмертия, все твари, видимое и невидимое содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости последние дни плоти волкиси и распныси и погребыся заны, неблагодарные и злонравные Твоей крови обновив и растревшее грехом естество наше, сад бессмертный Царю прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя, согреших во Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несть достоин возрети на высоту славу Твоей, а прогневах во Твою благость, Твоя заповеди приступив и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не слубився и долготерпелив же и много милостив, не предал и семя погибнуть и с обеззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения, Ты бореклась и человека любче пророком Твоим, я к охотениям не хочу смерти грешника, но я же обратитесь и живу быть ему, не хочешь, ибо владыка создания Твоей руку погубите, не же благоволишь, а погибели человечестей, не хочешь и всем спастись и в разум истинный прийти, тем же я, сащий, недостоин есть небесе и земли, и сия привременная жизнь всего себя помянув греху, и сластем поработив, и Твой осквернив образ на творении и создание Твое быв, не отчаевай своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду, прими убо имени человека любче, Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земля и мира, и гневущий человеческий исцеляй, труждающийся и обремененное к себе призываю, покаевай, не пришеды призвать и праведные, но грешное на покаяние, и очисти меня от всяких скверной плоти и духа, и научи меня совершать и святыню во страсти Твоем, я когда чистым сведением совести моя, святынь Твоих честь приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, имея Тебя во мне живущей и пребывающая, со Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, да не в суд ми будет причастие причастных же творящих Твоих, тайн Твоих, ниже да немощен буду душе и же и телом, от еже недостойно тем причащайтеся, дар мне даже до конечного моего издыхания, не осужденно воспринимать и честь святынь Твоих, Духа Святого общения в на пути живота вечного, его благоприятие на ответственно страшным судище Твоем, я когда я со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоих благ, я же уготовлюсь и любящим Тебя, Господи, в них же препрославлены си во веки. Аминь.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, Владимирская икона Божией Матери написана по церковному преданию евангелистом Лукой на доске от стола, за которым трапезничали Спаситель с Пресвятой Богородицей и праведный Иосиф. Божия Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат мя все роди». Благодать, родшегося от меня и моя с этой иконой, да будет. В 1000 131 году икона была прислана на Русь из Константинополя святому князю Мстиславу и была поставлена в девичьем монастыре в Вышгороде, древнем удельном городе святой равноапостольной великой княгини Ольги. Сын Юрия Долгорукова, святой Андрей Боголюбский, в 1155 году перенес икону во Владимир и поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С того времени икона получила именование Владимирской. В 1395 году ее перенесли в Москву. Так благословение Божьей Матери скрепило духовные узы Византии и Руси через Киев, Владимир и Москву. Владимирская икона Пресвятой Богородицы празднование бывает три раза в году. 21 мая, 23 июня и 26 августа по старому стилю. Наиболее торжественное празднование совершается 26 августа, установленное в честь Сретения Владимирской иконы при перенесении ее из Владимира в Москву. В 1395 году страшный завоеватель хан Тамерлан достиг предела в Рязани, взял город Елец и, направляясь к Москве, приблизился к берегам Дона. Великий князь Василий Дмитриевич вышел с войском Коломни и остановился на берегу Оки. Он усердно молился святителям московским Петру и Алексею и преподобному Сергию об избавлении Отечества и написал митрополиту московскому святителю Киприану, чтобы наступивший Успенский пост был посвящен усердным молитвам о помиловании с покаянием. Во Владимир, где находилась прославленная чудотворная икона, были посланы духовенство. После литургии молебна в праздник Успения Пресвятой Богородицы духовенство приняло икону и с крестным ходом понесло ее к Москве. Благочестивые христиане, которых было множество, по обеим сторонам дороги стояли на коленях и молились: «Матерь Божия, спаси землю русскую!» В тот самый час, когда жители Москвы встретили икону на Кучковском поле, Тамерлан дремал в своем шатре. Вдруг он увидел во сне великую гору, с вершины которой к нему шли святители с золотыми жезлами, а над ними в лучезарном сиянии явилась величавая жена. Она повелела ему оставить пределы Руси. Проснувшись в трепете, Тамерлан спросил о значении видения. Знающие ответили, что сияющая жена есть Матерь Божия, величайшая защитница христиан. Тогда Тамерлан дал приказ покинуть пределы Руси. В память чудесного избавления русской земли от Тамерлана на Кучковском поле, где была встречена икона, построили Сретенский монастырь. А 26 августа было установлено всероссийское празднование в честь Сретения Владимирской иконы Божьей Матери. Пред Владимирской иконой Божьей Матери совершились важнейшие события русской церкви в истории. Избрание и поставление святителя Ионы, предстоятеля автокефальной русской церкви, святителя Иова, первого патриарха Московского и всея Руси, святейшего патриарха Тихона. В день праздную честь Владимирской иконы Божией Матери совершено интронизация святейшего патриарха Пимена. Также и сегодня мы празднуем избавление от Москвы молитвенным ходатайством Пречистой Владычицы нашей Богородицы, перед ее иконой Владимирской, иконой Божией Матери, избавление Москвы от крымского хана, которое было в 1521 году Мехмед Гирея. Дорогие братья и сестры, православная церковь прославляя Царицу Небесную, за дарованную нам великую святыню, чудотворную икону Божию, Матерь Владимирскую, будем верными чадами Святой Православной Церкви, будем усердно чтить ее святую икону и молиться ей, тогда никакая печаль мира сего не сможет нарушить мир и покой нашей души, никакая грусть не в состоянии будет лишить нас небесной радости. Аминь.

Господи Боже мой, вем, яко несть достоин, ниже доволен, да подкнов нидиши храма души моя, да неже весь пусты палцы есть, и не имаши во мне место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирению моему, и яко же восприялась и вертепи, и в яслых бессловесных восхищи, сицы восприими, и в яслых бессловесной моя души, и воскрененное мое тело в нити, и яко же не удостоилась и в нити, и свечеряйтесь от грешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренное моя души, прокаженное и грешное, и яко же не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе. Сицы умилосердись я мне грешним, приходящим, прикасающим тися, и яко же не возгнушался и сквержных я уст, нечистых, целующих тя, ниже моих возгнушайся скверших он и уст, и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых у стен, скверного и нечистейшего моего языка. Аминь.

Отца Небеси, воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришеде мир грешния спасти, от них же первый весь мат. Ище верхнее яко сие самое пречистое тело Твое, и сия самая честная кровь Твоя. Молюсь, Бог, Тебе помилуй меня, прости прегрешение моя, больная и невольная. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Из подобия неосужденно причаститесь и причистых Твоих таинств, восставление грехов и в жизнь вечная. Вечери Твои я, тайные дни, Сыне Божий, причастником я прими, и во врагов Твоим тайну поверни, в Отца не дам я по Иуда, но я как разбойник исповедую Тя, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, на воисцеление души и тела. Аминь. Причащаться могут те, которые исповедовались, допущены духовником до святого причащения, и после полуночи ничего не кушали ни пили.

Спаси Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Ходила тебе приносит.

Yegda an i prisna i bhikhi ko.

Разумных листов

0: свет мир на безгрешность простивши сами себе и друг друга, и петь же Бог наш Христу Богу
1: прежде.
2: Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Благослови, благословящие Господи, священно Тебе уповающие, спаси люди Твои, благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоя сохрани, освети любящие благодетели Дому Твоего, Ты тех вас прославил божественную силою, и не остави нас уповающих на Тебя, и мир не Твоему даруй церкви Твоим, священникам, воинству, и всем людям Твоим, яко всякое заяние, благо и всяк дар совершен, слышите, сходя я Тебе со света, и Тебе славу и благодарение, поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки.

0: и Господь не на вас, того благодати человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.

гений огненных язык с небесения спославить Пресвятого Духа. На святые ученики апостолы Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистые свои.

0: качестве примера показать в царских храмах. Диконы и евангелисты, Благовещение, Христос Богородица, царская иконопись и символ. Крокодил, предпочитающий нам двухтонную бронзу, крокодил 17 лет. Вот это мастеров Московского храма.
1: Спасибо.
0: Только что раньше сказали. Дайте нам скучно книгу, дальше вам встать. Москва, Пасха, каждый год. Еще один.

utility.

Слава Богу.

как с такой защитой правда, где он был? Всегда, где всегда? Всегда.

Thank you.

Я с тем еще лучше, что...

0: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресная, и во веки веков. Аминь. Христа Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресная, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же есть на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе, на земле. Хлеб наш насущный дашь на дне, и остану долги наши, кажи мы, и остану должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Взбранный воеводе победительный, ка избавшись от злых, пришествием Твоего честного образа, Владычицы Богородицы, сотворяем празднество, встретение Твоего обычно зовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняем и славим Христе Боже, долготерпеливе, много милости, много благоутробней. Иже праведно, любя грешное, милое, иже сяза века спасения, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наше счастье молитвы. И исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши, освятите леса очисти, помышления исправи мысли очисти. И избавляйся от всякие скорби, зло, болезни, гради на святыми Твоими ангелы, да ополчениями соблюдаем, наставляем. Достигнем соединения веры и в разум вере вступная Твоя слава, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресная, во веки веков. Аминь. Честнейший, кровомеслонейший, без ранения, Серафим, без истления Богу Слово Рочу, Сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, Святейший Владыка, благослови.
1: Боже, ущедри, да и благослови, да и просвети лице Твое, да и помилуй.
0: Аминь. Владыка Господи, Иисусе Христе Боже наш, долготерпевый наши согрешения, и даже до нынешнего часа приведи нас, но вон же на животворящем древе висен, благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворилось и вход, и смертью смерть разрушилась и, очисти нас грешных и незаступных раб Твоих, согреши хамбою беззаконовахом, и несу достойного возвестия часа нашей, возрети на высоту небесную, занестая хам путь правды Твоей, я и ходи хам волю сердец наших, но молю Твою безмирную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей я, и спаси нас имени Твоего ради святаго, яко исчезоши в суете дни наши, изми нас из груди сопротивного, и останем грехи наши, и умертви плоскую нашим удрованием, да ветвя отложивших человека в ногу облицемся, и Тебе поживем нашим владыце благодетелю. И так от Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, где же есть тех веселящихся жилища. Ты бы если воистину истинно веселей и радость, любящим Тебя, Христе Боже наше, Тебе славы славим. Совезначай Твоим Отцем, Пресвятым Благим и Жетворящим Твоим Духом, ныне пресная во веки веков. Аминь.
1: Благословен Бог всегда, ныне пресный во веки веков.
0: Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся, преподем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся, преподем самому Христу, Цареве Богу нашему. Благослови душа моя Господа, Господи Боже мой, возвеличилась еси, зело во исповедание велеле, потом облеклась еси. Одеяйся светом, яко ризу, простирай небо, яко кожу, покрывая водами превыспренные свои, полагая облаки на восхождение свое, ходя на крыло ветреню, творяя ангелы свои, духи и слуги свои, пламени огненной, основая землю на тверди, я не преклониться век века, бездна, яко ризу, одеяние, я на гора станут воды, от запрещения твоего побегнут, от глаза грома твоего боятся, восходят горы и не сходят поля, вместо еже основалось им. Предел положилось, и гужи не придут, ниже обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебрях, посреди гору продут воды. Напоются звери сильнее, ждут анагре в жажду свою. На тих птицы небесные привитаются, среди камней дадит глаз. Напоя горы превыспрены своих от плода, дел твоих насытится земля. Прозябая траву скотом и злак на службу.

0: бы человеком извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастить лица и елеем хлеб сердце человека укрепит. Насытится древа польская, кедры ливанские, жизнь насадил. Там о птицы вогнездятся, и рождиво жилище предводительствует ими. Горы высокие ленем камень, прибежище заяцем. Сотворилось лунного времена, солнце позна запад свой. Положилось тьму и бысь ночью, в ней же продусь и звери дубравние. С кем не рыкающий восхитить и взыскать от Бога пищи себе. Во все солнце собравшись и в ложе своих лягут. Изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера. Яко возвеличишь все тела Твои, Господи, вся премудростью сотворилась. Исполнится земля твори Твои, яси, море великое и пространное, там о гаде и жене числа животных малое с великими. Там о корабли приплывают змеи, сего же создалась рука тесиму. Вся к Тебе чаю дать и пищу, благо время. Давши Тебе им соберут, отвержу Тебе руку всяческое исполнится благости. Отвращу же Тебе лице, возметутся, а Ты, наши дух, их исчезнут, и в перст возвратятся. После же духа Твоего и созиждутся, и обновишь лице земли. Будет слава Господня вовеки, возвеселится Господь отели своих. Презирая на землю и Твоей трястись, и прикасаясь, и горам и дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу мой, донде же есть. Да усладится ему беседа моя, уже возвеселюся, Господи. Да исчезнет грешность от земли, беззаконие, сокажи небытием. Благослови душа моя, Господа, солнце позна запад свой, положилась тьму и бысь ночь. Яко возвеличившаяся дела Твои, Господи, вся премудростью сотворилась им. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресная, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Мир и спасение душ наших, Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Помилимся до мира в благостоянии святых Божьих церквей, соединение всех, Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Все в храме сем и с верою, благоговением и страхом Божьим, входящих в огонь, Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Господине, Отце нашим, Святейшим, Патриархе Кирилле, и о Господине нашем, Преосвященнейшем, Епископе Кирилле, честь не пресвитерстве во Христе диаконстве, во все прищи и людях, Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Все начальствующих, учащих и учащихся, Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.

0: сохрани неустойную во двери рождения устав моих, не уклони сердце моих совеса лукавствия, не вчевать и вины о грехах, с человеки, делающими беззаконие, и не сочтися со избранными их, накажет мне праведник милостью, облечит меня, или же греш, чтобы да не намастит главы мои я, яко ищи и молитву мою во благоволение, к их пожертвовавши приками не суди их, услышится глаголи мои, яко возмогоши, яко долще земли просилися на земле, и расточишися гости их в Иоаде. Я как Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тя уповав, не отыми душу мою, сохрани меня от сети юли, составивши меня соблазн, делающий беззаконие. Падут во мреже свои грешницы, един есть мазь, донде же прийду. Гласом моим ко Господу возвав, гласом моим ко Господу помолився, на нее пред ним моление мое, печаль мою пред ним возвещу. Нигда исчезать от меня духу моему, и да поздолуйся стези мое, на пути всем по нему же хожда, вскрыши сеть мне, смотря ходя свои возгляды, и небесной имени, погиби бегство от меня, и не взыскай душу мою, возвав к тебе, Господи, рев, ты и си убывание мое, часть моей силы земли живых, вонми моление моему, яко сварився зело, избави меня от гоняющих меня, да угребишися баще мене, изведи из темницы душу мою, и исповедайся имени Твоему, меня ждут праведницы, донде же воздайся мне, из глубины возвав к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду души Твоим немлющий глас умоления моего.
1: Аще беззаконие вас.

0: вечер сей без греха сохранитеся нам, благословенности, Господи Боже, Отец наш, и хвальное и прославленное имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, я хожу уповахом на Тебя, благословенности, Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословенности, Владыка, вразуми меня оправданием Твоим, благословенности, святые, просвети меня оправданием Твоими. Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоею не презри, Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Исполним вечернюю молитву нашу, Господи,
2: Господи, помилуй.
1: Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Вечера всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим.
2: Помилуй, Господи.
1: Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших у Господа
2: просим. Помилуй, Господи.
1: Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира мирами у Господа просим.
2: Господи,
1: рабочее время живота нашего в мире и покаяние скончать их у Господа просим.
2: Господи,
1: христианские кончины живота нашего безболезненно, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшных судище Христове просим. Благословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Тебе, Господи!
3: Яко благо человека любит Бог, неси Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Силы и славу Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

0: нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Мы молимся о великом Господине, Отце нашем, Святейшем Патриархе Кирилле, и о все во Христе, братья наши.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Молимся о богохранимой стране нашей, властях и воинстве я, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Все молимся о блаженных и преснопамятных создателях святых обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях взележащих, и повсюду православные.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Мы молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, преосвященного наместника епископа Кирилла с братьями святые обители сия.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сием, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе

воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: благоволение. Слава Вышнему Богу на земле, не в человеке благоволение. Слава Вышнему Богу на земле, не в человеке благоволение. Господи, с ним отвердишь и уста моя, возвестя хвалу Твою. Господи, с ним отвердишь и уста моя, возвестя хвалу Твою. Господи, что со мною искушающими, мнози восстают на меня, мнози благодарят души моей, не спасению Божьего. Ты же, Господи, заступник мой, и слава моя, вознося главу мою, гласом моим ко Господу возвах, услыши меня, дары святые свои дня, а с уснув из пах поставь, яко Господь заступит меня, не убоюсь от тем людей, окисно падающих на меня. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразился все враждующими в суе, зубы грешников все крушились и, Господне, и спасение на люди Твои, благословение Твое, аз уснув из пах поставь, яко Господь заступит меня. Господи, да не дярость это влечишь и мне, не же гневом Твоим накажешь и мне, яко стрелы Твоя взоши во мне, утвердилась и на мне руку Твою, не с исцеления плоть от лица гнева Твоего, не с мира в костях от лица грех моих, яко беззаконие мое пред задуши главу мою, яко бремя тяжко тяготише на мне, посмердеше согнише ранам от лица безумия моего, пострадав и слепуся до конца весь день сетую хождав, яко лятве монополся по ругани не исцеление плоти моей, озлоблен Бог и смирился до зела, грека будь воздыхание сердца моего, Господи, пред Тобой все желанием и воздыханием от Тебе не утаися, сердце мое смятися, стань мне сила моя, и свет в очи мой тони со мною, друзья мои искренние мои, прям не приближившись и сташа, и ближним отдалече меня сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие зла мне глаголов суетная, истинно весь день поучахуся, аже яко глух не слышах, и яко нем не отрезаю уст своих, и бых яко человек не слыша, и не мыву всех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповав, ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рек, да никогда порадуют мне соврази мои, и никогда подвижайтесь нога моим на мебели речи ваша, яко асна раны готов, и болезнь мя предо мною свыну, яко беззаконие мое возвещу, и попекусь о весе мое, проси же мой живот, укрепишися паче мне, и умножь ненавидящий мя без правды, воздающего зла и возблагаю благах у меня за не гоня в благостыню. Не оставь мне, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Возьми помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь мне, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Возьми помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннего жада Тебе душа моя. Коли множит Тебе плоть моя земли, пусть и непроходнее, безводнее. Так во свете мне веси Тебе видеть и силу Твою, славу Твою, яко лучше милость Твою паче животу снимай, похвалите Тебя. Так о благословлю Тебя в животе моем, во имя Твоего дежурцы мои, яко тук и масть да исполнится душа моя, и усна моя радость восхвалится уста моя, аще поминав Тебя на постели моей, на утренне поучався Тебя, яко былся помощник мой, крови крыло Твое возрадуйся. Крепи душа моя по Тебе, меня же прият, десница Твоя. Те же все искашу душу умилут преисподней земли, и дадятся в руки оружие, части лисовым будут. Царь же возвеселится, у Бозе похвалится вся пленная сели. Яко заградишься уста глаголющих неправедная, на утренне поучахте в Тебя, яко былась и помощник мой, и в крови крыло Твое возрадуйся. Крепи душа моя по Тебе, меня же прият, десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего во дни возвах и ночи пред Тобою, да внедет пред вся молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися, применен бы с нисходящими кровь, в их яко человек без помощи мертвых свободь, Яко язвы спящего гробе, ты же не помянулся к тому, и те от руки твоя треногеня выше, положишь мне брою преисподним темных и сене смертней, на мне утвердись дярость твоя, вся волна твоя набилась и на мя, ударись и знаемых моих от меня, положишь мне место себе, предан бых и не схождал, очи мои изнемогусь от нищеты, возвав тебя, Господи, весь день, воздев тебе руцы мои, и да мертвыми творишь чудеса, или врач воскресят и исповедится тебе, и да повесь то в гробе милость твою, истину твою погибели, и да познано будут во тьме чудеса твоя, правда твоя земли сопления. Я себе, Господи, возвав и утром молитва моя предварится, с кою, Господи, отреша душам, отвращаешь лице твое от меня, нищий есть масса в трудях от юности моя, вознешь, смирись, из не могу, на мне придоши гневе твое, устрашение твое возмутишь меня, обы души меня, яко вода весь день одержаши меня в купе, ударись от меня друга и искреннего знаемых моих острастей, Господи, Боже, спасение моего, возни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред вся молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя, имя святое Его, благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающегося беззакония Твоя, исцеляющегося недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милосещим ротами, исполняющего во благе желание Твое, обновиться, яко орла юность Твоя, творяй милостыне Господь и судьбу всем обидимым, сказав пути Своим Моисею, сыновом Израилем, хотение Своя, щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не жалеет, враждует, не по беззакониям нашим сотворились нам, ниже по грехам нашим воздались нам, яко по высоте небес не от земли, утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, велико стоят восток от запад, ударил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сыну, щедрит Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяну, яко персись мы, человек, яко трава дни Его, яко свестильный там подсветит, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает тому место своего. Мир же Господне от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сыне сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небесе уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа. На всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши меня в правде Твоей и не вниди в суд с рабом Твоим. Яко мне правдится пред Тобою всяк живый, яко когда враг душу мою смирил землю живот мой, посадил мне с темных, яко мертвое века, и уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну мне древне поучися во всех делях Твоих, творение в руку Твоей поучався, воздех себе руцы моя душа моя, ко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, уподоблюся нисходящим рог. Слышим, но сотвори меня за утро милость Твоя, яко на Тя уповал. Скажи мне, Господи, путь мой же пойду, яко к Тебе взяв душу мою. Изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой владеет меня на землю праву. Имя Твоего ради, Господи, живиши меня. Правдой Твоей сведешь от печали душу мою. И милостью Твоей потребуши враги моя, и погубиши вся стужающая души моей, яко остров Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благи наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже.
1: Миром Господу помолимся.
2: Господи,
1: помилуй. Мир и спасение душ наших, Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Боже, в церкви и несоединении всех, Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Посвятим нами всем и с верой, благоговением, и страхом Божиим, входящих в боль, Господу помолимся.

0: себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Это Твоя держава и Твое царство, и силы, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
3: Все пророческое исполняется наречение, сия возарями пуры мрачными покрывы, будущее явление яко Богу тешитель, ныне смеяся апостолом богатно, теми же и веру поклоняющимся Троице не создание. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне писано и во веки веков. Аминь. Все пророческое исполняется проречение, сия возарями прибрачными покрывы, будущих явления яко Богу тешитель, не смеясь апостолом богатству, теми же и верю.

Пресный во веки веков. Аминь. Господи, услышу молитву мою и вопль да приидет. Не отрати лица Твоего от меня, вон же ащу день скорблю, преклони ко мне ухо Твое, вон же ащу день призову Тебя, скоро услыши мя. Яко чизоша, яко дым, дни мои и кости мои, яко сушила, сосхошася, уязвен бых, яко трава, и иша сердце мое, яко забых, снести хлеб мой, от гласа воздыхания моего, прилепе кость моя, плоти моей, уподобихся несати пустыни, бых, яко ночные врана нырящи, бдеха бых, яко птица, особящаяся на зде, весь день по ношах умевразимые и хвалящими мною кляняхуся, за не пепел, яко хлеб ядях и питье мое, с плачем растворях, от лица гнева Твоего, ярости Твоя, яко вознес неразвергнуть мя иси, дни мои, яко сень уклонишися, и аз, яко сено исхох, Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Твоя в рот и рот, Ты воскрес, ущедриши Сиона, яко семя ущедрить Его, яко прииди время, яко благоволишь раби Твои камни Его, и персть Его ущедрят, и убоятся языцы имени Господней все цари и земсти, славы Твоя, яко содержит Господь Сиона, и явится во славе Своей, презре на молитву смиренных, и не унчижи моления их, да напишется сие в рот ин, и люди издеждимые восхвалят Господа, яко принече с высоты святые Своя, Господь с небесе на землю презре, услышите воздыхание кованых, разрешите сыны умерщвленных, возвестите в Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме. Внегда собратися людям вкупе, и царям еже работайте, Господи, ви, отвечай ему на пути крепости Его, умоления дней моих возвести ми. Не возведи меня в преполовение дней моих, вроде родов лета Твоя. В началях Ты, Господи, землю основалась, и дела руку Твою суть небеса. Та погибнут, Ты же пребываешь, и вся якориза ветшают, и як одежда свежая изменятся. Ты же тожди еси, и лето Твоя не оскудеют. Сыны вераб Твоих вселятся, и семя их вовек исправятся. Благослови, душа моя Господа, все внутреннее мое имя Святое Его. Благослови, душа моя Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего благих желания Твоя, обновиться, яко орля юность Твоя, творяя милостыни Господь и судьбу всем обидимым, сказав пути Своей Моисееве, сыновому Израилю, хотение Своя, щедрый милостив Господь, долго терпелив и много милостив, не до конца прогнивается, ниже вовек враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, или как стоят восток от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрый Отец Сыну, щедрый Господь боящихся Его, яко то и познал создание наше, помяну, яко персти смы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так отцветет, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает тому места своего, милый же Господний от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, храняющих завет Его, и помнящих заповедь Его творите я. Господь на небеси готов престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все Англии Его, сильней крепостью творящие слово Его, слышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его, благослови душе моей.

пресная во веки веков. Аминь. Благослови, душа моя, Господа, Господи, Боже мой, возвеличился еси зело, во исповедание велелепоту облегся еси, одеяйся светом, яко ризою, простирай небо, яко кожу, покрывай водами превыспрения своя, полагай облаки на восхождение свое, ходя и на крылу ветреню, творяй ангелы свои, духи, слуги свои, пламень огненный, основай землю на тверди я, не преклониться век века, бездна яко риза деяния, на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от глаза грома Твоего боятся. Восходят горы и нисходят поля, вместо ежи основалось им. Предел положилось, и гожи не пройдут, ниже обратятся, покрыть землю. Посылай источники в дебрях, посреди гор пройдут воды. Напояют звери, все звери сильные ждут, она где жажду свою, над их птицы небесные приветают. От среды камня дадят глаз. Напояй горы от превыспанных своих, от плододел Твоих насытится земля. Прозябай траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека, умасит лице елеем, и хлеб сердца человека укрепит. Насытится древа польская, кедры ливанские, их же если насадил. Там птицы вогнездятся, и родиво жилище предводительствует ими. Горы высокие, елеем камень, прибежище зайцам. Сотворил есть луну во времена солнца, позна запад свой. Положилась тьму, и бысть ночь, в ней же прудут все звери дубравней. С кем не рыкающий восхитие, взыскать и от Бога пищу себе. Восия солнце, и собравшись, и в ложах своих лягут, и зайдет человек на дело свое и на делание свое до вечера. Яко возвеличишься, дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворилась, и исполнись земля, твари Твои я. Все море великое и пространное, там о гаде их же нет числа, животное малое с великими, там о корабли приплавают змеи, и Гоже создалось, и ругатися ему. Всяк тебе чает дать и пищу ему благовремя, давши тебе им соберут, отвершу тебе руку всяческое, исполнится благости, отвращу же тебе лице, обмезветутся, а ты мешат дух их, и исчезнут, и в перть свою возвратятся. Послешит духа твоего, и содержится, и обновишь лице земли. Буди слава Господня вовеки, возвеселится Господь о делях своих, презирай на землю, и творяй ее трястись, и прикасайся, горам и дымятся. Воспою, Господи, в животе моем, пою Богу моем, донде же есмь. Да усладится ему беседа моя, аз же возвеселюся, о Господи, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть им. Благослови душе моя, Господа, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: пресно и во веки веков. Аминь. Исповедуйтесь, Господи, и призывайте имя Его, возвестите во языцах дела Его. Воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его. Хвалитесь о имени Святого Его, да развеселится сердце ищущих Господа. Защите Господа и утвердитесь в защите лица Его выну. Помяните чудеса Его, еже сотвори чудеса Его и судьбы уст Его. Семя Авраама и раби Его, сынове Иакове, избранни Его. Той Господь Бог наш по всей земле судьбы Его. Помянув век завет свое слово, еже заповедав тысячи родов, еже завеща Аврааму, клятву свою Исааку. И поставлю Иакову в повеление и Израилю, завет вечен глаголя, тебе дам землю Ханаане уже достояние вашего, никогда быть и малым числом малейшим и пришельцем в ней, и приедушу от языка в язык и от царствия в люди ины, не оставить человека, обидите их и обличие о них цари, не прикасайтесь помазанным моим и во пророцах моих не лукавнуйте, призва глад на землю всякое утверждение хлебные сотры». Посла пред ними человека в раба, продан бысть Иосиф, смириша в оковах нозе его, железо пройди душа его, донде же приди слово его, слово Господне, разжи его. Посла царь и разреши его, князь людей и остави его, постави его господина дому своему, и князя всему стяжанию своему, наказати князя его, яко себе, и старцы его мудрите, и вниди Израиль в Египет, Иаков пришельствовал в землю Хамову, возрасти люди свое зело, и укрепи я паче врагов их. Преврати сердце их, возненавидите люди Его, лезь сотворите в рабех Его, посла Моисея, раба своего, Аарона Его, избра себе, вложи в них совеса знамений своих и чудес своих в земли Хамове. Посла тьму и помрачи, яко приогорчиши словеса Его, приложи воды их в кровь и измори рыбы их, воскипи земля их жабами в сокровищницах царей их, рече и придуши песни мухи, скнипы во все пределы их. Положи дожди их, грады, огнь попаляющий земли их, и порази винограды их, и смоквы их, и сотри всякое древо, предел их. Рече и придуши пузи и гусеницы, им же не бей числа, и снедуши всякую траву в земле их, и поедуши всяк плод земли их, и порази всякого первенца в земле их, начаток всякого труда их, и изведи я сребром и златом, и не бей в коленах их боляй. Возвеселись Египет во исхождение их, яко нападе страх их на дня. Распростре облак в покров им и огни, еже просветить им ночью, просиши приедуша крастили хлеба небесного насытия, разверзи камень потекуши воды потекуши в безводных реки, яко помяну слово святое свое, еже к Аврааму рабу своему, и изведи люди свои в радости, избранные свои веселье, и дади им странный язык и труды людей наследовавша, яко да сохранят оправдание Его и закона Его взыщут. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Паки, паки, миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Святую, пречистую, предблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Тебе, Господи.
3: Господи, помилуй. паче меня, беззаконие моего, на греха моего очисти меня. Я, как беззаконие моя, зная грех мой, предо мной истину, тебе единому завишу, ты лукавое пред тобой сотвори. Я, когда пропишешься в основе сердца, и ты победишь от меня судить детей. Все по беззаконию начать, без любви всех родина, мать моя, все по истину влюбилась, и безвестное тайное прелудистие твоей, и не покажи же мне, все помрачившися, мы же имеем по честне поберемся. Слуху моему на радости веселья, возрадуется гость измеренная, отврати лице твое от грех мой, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто соседство мне Божие, и дух прав на живу утробе моей. Не отвержи меня от лица твоего, и духа своего святого не отними от меня. Воздашь мне радость спасения твоего, и духом владычным укорни меня, научу беззаконным путем твоим, нечестивые к тебе обратятся, и спать от живых царей Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правды твоей, Господи, усни мои отвержиши, и уста моя вкусить славу твою, как аще восхитил всю жертву дал Богу, и сожжение не благоволишь. Жертву Богу Дух сотуши, сердце сокрушенное смиренно, Бог не унижит. Уложи Господь благоволение в имени Сиона, и даст сердцу за стену Русалимские, так всегда благоволишь жертву правду в отношении всесожигаемое, тогда услышав на алтарь.

0: Пресвятая Троица Божия наш, слава Тебе! Делом, якоже древле учеником обещался еси, утешителя Духа послав и Христе, воссиял еси миру свет человеколюбче.
1: Пресвятая Троица Божия,

0: Святые мученичи Василийские, моли Бога о нас, сей светлый Твой праздник, благочестно хвалище, мучение многострадальное Царя Христа, моли спасти небесного Царствия, причастники быти.
1: Святые мученичи Василийские, моли Бога о нас, весь любовью Христовой укреплися при богатии, плоть приобиделась, яко растлетися хотящую, и претерпелась и муки нравом мужественным, обличив идольскую прелесть.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ночь неразумия, просвещение Пресвятого Духа сияем, пришел еси Василиски, и страданий светлости явил еси, яко солнце всю тварь светло озаряя.
1: И ныне и присно, и во веки веков аминь, руно презряша Гедеон, пречистую утробу Твою, росу небесную

0: И Святая Троица Божия наш, слава Тебе, Божественного Духа нашествия сила, разделившийся древле глаз зле, согласившихся воедино приличие божественнее, совокупи ведением Троицы вразумляющие верные, в ней же утвердихомся.
1: Пресвятая Троица Божия наш, слава Тебе, непостижима есть Богоначальнейшая, ведь сия Бо и зеви бескнижные, рыбари премудрые, заушающие словом, и от глубокие ночи изымающие люди бесчисленные блистанием Духа.
0: Святые мученичи Василийские, моли Бога о нас, кровью страданий идольское разгорение погасило иси, и пищи мученичи потока наслаждающийся, радуйся.
1: Святые мученичи Василийские, моли Бога о нас, мученика Троицы Тя избранна, двоица славни страдали, составлющие ко Христу отыдем.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ожидаше страждущий с Тобою, изрешився телесе, Христос Господа исповедуя, всех царя Василия.

0: помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Святые Господи!
2: Ибо Ты, си Бог наш, и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
3: Во страданий крепок и мужествен явился Еси, в чудесех предивен, явлено Христово имя, преднося мучителя посрамил Еси, тем тебя почитай, Василиски, Христ назовуще, все честни, радуйся мучеников светлых.

0: Всем же днесь святую память Твою совершающей поемся.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Спаса вырочители, радости исполнишися, и дерзновение прияша прежде боящийся, яко Дух Святый днесь свыше сниди на дом ученический, и иные глаголаши к людям языки, бо рассешася, видими, яко огнь и сила.

0: Пресвятая Троица Божия наш, слава Тебе! Во пророцах глаголов и закон проповеданный, первей несовершенным, Бог истинный утешитель, слава зиждителем и святителем познавается днесь.
1: Пресвятая Троица Божия наш, слава Тебе! Знамение Божества нося и апостолом в огни дух разделися, и странными языки являшися, як отеческая божественная сила грядущая есть самоповелительная.
0: Святый мученичи Василиски, моли Бога о нас, землю дело врала, мученичи души Твоя, старичный класс принесли си страдания, в житницах божественных соблюдаем.
1: Святым ученичи Василийски, моли Бога у нас, твердо показуя славу несопротивление, претерпел и си веригами связан, и прелестиша всяку союзу.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сатану давилась и божественными страстотерпче, жилами болезней твоих, тем же победы украсился еси, Василисе мученичи, венце.
1: И ныне и присно, и во веки вековами, Отцу единосущно явися по всему человекоподобие, во плоть, яко же изволи, от твоей крови все непорочное.

0: Пресвятая Троица Божия наш, слава Тебе, нашедшая сила дней сия, Дух благий, Дух премудрости, Божий Дух от Отца исходя и Сыном верным нам, являйся подавателем, в них же вселяется естеством святыни, в них же зрится.
1: Пресвятая Троица Божия наш, слава Тебе, яко же благоволи самовластно, необладанный исходит Дух от Отца, умудряя в языцах апостолы, запечатлея живоносное слово, очень сильное и сообразное, яко же спас речем.
0: Святые мученичи Василийские, моли Бога о нас, закона пострадать и ведом, закона беззаконующих силой Духа, мученичи Богомудрие, посрамил еси.
1: Святые мученичи Василийские, моли Бога о нас, шествовав дерзость нести зюбку,

0: врага, борца главу до конца сокрушиша.
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Подобие плоти родилась и Богородице, недомыслимого и непостижимого.

0: Пресвятая Троица Божия наш, слава Тебе, от Духа Твоего на плоть всякую, яко же рекл еси, богатно излиял еси, исполнившися всяческое Твоего, видение Господи, яко из Отца Сын, нетленно родился еси, и Дух нераздельный изыде.
1: Пресвятая Троица Божия.

0: Хвала же смысла в чистительный Вседержителю.
1: Святый мученичи Василийские, моли Бога нас на древо вознесшегося, проповедуя на Сусе, связан был и си древе, и сие твоих молитв одожденми, показуешь сыро и листвием совершенным украшено. Но утверждение благочестивых Василийски и славу болезней твоих.
0: Святые мученичи Василийски, моли Бога у нас, разреши на тебя плотских пристрастий.

0: Очисти сердечный око к Богу и источник, потещи воды живые, того моли еси, в память Твою всеславную и душам исцеление, блаженнее.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Сокрушение окаянное души моя, и летное исцели страсти, врача бо души телес несказанно девороши, и спаси мя, нося надежду мою все непорочное.

0: не нас больно Твоей благодати.
1: Господи, помилуй.
0: Пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Ты будешь царь мира и спас душ наших, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и на веки веков.
1: Аминь.
3: Егда смешет язык, если я разделяша язык,

нашим, не разлучайся от душ наших скорби, не удаляйся от мыслей наших в обстоянии, но присно нас предвори, приближися нам, приближися везде, Сы, яко же со апостолы Твоими всегда еси, сице и Тебе желающим соедини себе щедре, да совокупли не Тебе поэмы

0: украшение мучеников показался Иси, и в прекрасных жилищах приблажение живы, и от нас любовью тебя чтущих, мирскую бурю отжени твоими молитвами.
1: Святые мученичи Василий.

Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, животную слышу, бурну носиму, глаза вне, духа Всесвятого дыха.

0: Духоносным учеником, ныне слекующим, все дела Господа пойте и превозносите во все веки.
1: Святый мученичи Василиски, моли Бога о нас, победитель мучителей и духов, славнил, лукавствие показал еси, поятя, укрепившего, непрестанно благословите вся дела Господа и превозносите во все веки.
0: Святый мученичи Василиски, моли Бога у нас, умертвился и семья.

слава тебе на палящей древле огненной колеснице, ревнитель и огнедухновенный, радуйся на сим, еженыне воссиявше, вдохновение свыше апостолам являвше, от него же освящение.

0: различные оглашабуся люди, племена и языки божественное величие, Троице ведению научающие.
1: Святые мученичи Василийские, моли Бога о нас, витрилом блаженне крестным мучение, пришед бурю тихое царствие, пристанище достигл еси, якоже купец добро, бремя спас еси, благочестия Христу всех, Царю и Богу нашему.
0: Святые мученичи Василийские, моли Бога в нас, Селесе разрешающийся мудрым мечным усечением, приемшим Твоим мудрым силам Божественный Дух, победший благодатью лукавствия лютые прибогате духи, и ныне вышних живейший венценосец Василийский царствия.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, земля обомученичье погребением небо же души освятися Твоею, Богодухновение, якоже Богогряницею светлое от крови Твоя одеян Христу Богу нашему, царствуешь и всегда, поминая верно поминающих Тя.
0: И ныне и пресно и во веки веков, аминь, естеством обо Бог сей, но претерпел еси одеетеся в человека, вложесна непорочная воля в сердце человека любче, тем же сугубо естественно верить.

0: святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Все святые души, исходя из Отца и Сыном, пришеды к бескнижным.

0: песни Богу. Хвалите Его, солнце, луна, хвалите Его, вся звезды и свет, хвалите Его, небеса, небеса, вода, Его превыше небес. Да восхвалит имя Господне, которое речей выше ты повелей, создавшийся, поставили в век и век века повеление положениями и моите Твои. Хвалите Господа от земли, змеями и все бездны, огонь, град, снег, голод, дух, бури творящие, слово Его, горы и все холмы, дерева, плодоносные, все кедры, звери и все скоти, гади, птицы, пернаты, цари и земсти, все люди, князи, все судьи и земсти, юноши, девы, старцы, с юнотами, да восхвалит имя Господне, вознеси с ними того единого исповедания Его на земле и на небеси, и вознеси дрог людей своих песни всем преподобным Его сыновам Израилевым, людям, приближающимся Ему. Господи, Господи, я песню, хвалите во церкви преподобных, да возвеселится Израиль, сотворшего Его сына Сионе, возрадуется о царе своем, да восхвалит имя Его в лице, в тимпане, и в псалтире, да поют Ему, яко благоволит Господь в людях своих, и вознесет кровь Его спасение, восхвалится преподобнее, во славе возрадуется на ложах своих, возношение Божье в гортанях и мечей, обоюду острые в руках их, сотворить это мощение во языцах на обличении в людях, связать и царей путы славных, ручными оковы железными, сотворите в них суд, написан, слава всем будет всем преподобным Его, хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во отвержении и силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величества Его. Хвалите Его во власти трубных, хвалите Его во псалтире и гусли, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в пимбаре доброгласных, хвалите Его в пимбаре восклицания, всякое это тварь и дотворил Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Тебе слава подобает, Господи Боже наш, и Тебе слава воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Слава Тебе, показавшему нам свет, слава Вышнему Богу. И на земле мир, человеце благоволение, хвалим Тебя, благословим Тебя, кланяем Тебя, со славой славим Тебя, благодарим Тебя, великий ради славы Твоя. Господи, Царю Небесный, Божий Отче, Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святой Душе, Господи Боже, обличи Божий, Сыне Отец, земли грех мира, помилуй нас, земли грехи мира, прими молитву нашу, Сидя Лесной Отца, помилуй нас, як это есть един святый, есть един Господь Иисус Христос. Во славу Богу Отца, аминь, на всех дней благословлю Тебя, восхвалю имя Твое во веки и век века. Господи, прибежище было сином рода, рода зрел. Господи, помилуй меня, исцели душу мою, яко согрешив Тебе. Господи, к Тебе прибегом научи, говорите волю Твою, яко Ты есть и Бог мой, яко у Тебе источник живота. Во свете Твоему зрев свет пробави, милость Твою ведущим Тебя. Сподоби, Господи, в день семи грехов сохранитесь и нам, благословенный все, Господи Божий, Отец наш, и хвальный, и прославленный имя Твое во веки. Аминь. Будь, Господи, милость Твоя на нас, яко живу уповаем на Тебя. Благословенный все, Господи, научи меня оправданием Твоим, благословенный все, Владыка, вразуми меня оправданием Твоим. Благословенный все, святые, просвети меня оправданием Твоим, Господи, милость Твоя во век. Дело руку Твою, не презри Тебе подобает, хвала Тебе подобает, пение Тебе слава подобает. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь.
1: Исполним утреннюю молитву нашу, Господи,
2: Господи, помилуй.
1: И спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: И всего совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа просим.
2: Подай, Господи.
1: Ангела мирно, верно, наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим.
2: Подай, Господи.
1: Оставление грехов и прегрешения наших у Господа просим.
2: Подай, Господи.
1: Добрых и полезных душам нашим и мира мирами у Господа просим.
2: Подай, Господи.
1: Прочее время живота нашего в мире и покаяние скончати у Господа просим.
2: Подай, Господи.
1: Кончины живота нашего безболезненно, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
2: Подай, Господи.
1: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу

0: Нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Бог милости и щедроты человеколюбия, и сей Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: Господи, очисти реки наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, прости всемнемощь наше, и не Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и яко на небесе, и на земле. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в Твое искушение, но избави нас от лукавого.
1: Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, и Иисуса.

0: Милости, братья наши.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Властех и воинствия, да тихо и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих, и повсюду.

0: посещение, прощение и оставление грехов рабов Божиих, преосвященного наместника епископа Кирилла, с братьями святые обители сия.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сием, труждающихся, поющих и предстоящих людям, ожидающих по Тебе великих.

0: «Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподаем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподаем самому Христу Цареве Богу нашему». Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глас умоления моего, Царю мой, Боже мой, яко к Тебе помолюсь, о Господи. За утро услыши глас мой, за утро предстану Тебе и узришь имя, яко Бог, не хотя и беззаконие Ты еси, не преклонится к Тебе лукавное, не приселится к Тебе лукавное, ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима, возненавидел еси вся делающая беззаконие, погубишь вся глаголущая лжу, мужа кровей и льстиво гнушается Господь. Аже множество милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему в страсти Твоем. Господи, настави меня правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобой путь мой, яко несть во устях их истины, сердце их сует на гроб отверст горта них, языки своим льщаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их и зрения, яко приогорчишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тебя, вовек возрадуются и вселишися в них, и похвалятся о Тебе, любящее имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволение венчал еси нас. Господи, прибежище был еси нам в рот и рот, прежде даже горам не быть и создать из-за земли и вселенней, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение, и рекл еси, обратитесь, сыновей человечестии, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, иже мимо иди, стража ночная, уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и прийдет, на вечер отпадет и жестет. Ожестеет и искнет, яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положил уси беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши, скудешие гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучах уся, дни и лет наших них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множие их труд и болезнь, яко приди кроты сны, накажемся. Кто весь держава гнева Твоего, и от страха Твоего, ярость Твою исчести, десницу Твою так оскажи мне, коварное сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирил неси, лето вняже видихом злая, и призрена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сына их. И буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочнее, когда приидешь и ко мне, прихождах не злоби сердце моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моим и вещь закона преступную, творящее преступление возненавидях, не прилепи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, уклеветающего тай искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не едях, отче мои на верной земли посаждай я со мною, ходяй по пути непорочной семи служаше, не живеше посреди дома моего, творяй гордыню, глаголей неправедное, не исправляше пред очима моима, во утре избивах вся грешная земли, еже потребите от града Господня все делающие я беззаконие, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Благословен еси, Христе Божий, наших же премудрых ловцы явлей, не спаслав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, человека любче, слава Тебе! И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Что тя наречем, о благодатная, небо, яко воссияло, еси солнце правды, рай, яко прозябла, еси цвет нетления, деву, яко прибыла, еси нетленна, чистую матерь, яко имела, еси на святых твоих объятиях, сына всех Бога, того моли спастися душам нашим. Стопы моя направи по словеси твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие, и сохраню заповеди твоя, лице твое Твое, просвети на раба Твоего и научи мя оправданием Твоим. Да исполнится уста мои хваление Твоего, Господи, якогда воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Егда снишел язык и слия, разделяши языки вышние, егда же огненные языки раздаяши, в соединении вся призва, и согласно славим все святаго Духа. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время и на всякий час на небеси и на земли поклоняемые, славим и Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблаготровнее, иже праведное любя и грешное милуя, иже вся зовой ко спасению обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими и наша в час сей молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаемыми и наставляемыми, достигнем в соединении веры и в разум неприступный я Твоей я славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Бога Слово Рошую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним Святейшего Владыка благослови.
1: Боже, ущедренный и благословенный, просвети лице Твое наны и помилуй.
0: Аминь.
1: Христе, святи истинный, просвещай, освящай всякого человека, грядущего в мир. Да знаменуется на нас свет лица Твоего, да вне мудрый свет неприступный. И исправи стопы наших деланий, заповедей Твоих, молитвами пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь.

Пресвятая Духа, а святые свои ученики, апостолы, Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостол, преподобных и богоносных отец наших, Сергия и Никона, и Бумина, праздничных чудотворца, святаго мученика Василиска, Его же памятные не совершаем, святых праведных, Бога Отец, Иоакима, Яны и всех святых, помимуйте, спасет нас,

0: 8 часов 10 минут там закрывают. Больше не задерживаться, не забывать свои вещи.
1: Gracias.

Thank you.

dzieci w nosu.

just me.

0: Acum se clipă sa.
1: Fie
0: ce da? Da, fie ce da. Este fie ce sunt. Agrajinie se iau de știu să dași cu beton. Da, trebuie să că не спрос, а так, во-первых, чтобы и не рассеялись она, чтобы все средние стоять, вот. И внимание вот на службу. И как она осталась красивейшая. Здесь

получить число по получению. Ну, слушай, сейчас уже